0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 5 июня. Католическая церковь чтит память священномученика Бонифация, архиепископа Майнца, выдающегося миссионера и реформатора церкви. Жизнь и деятельность святого Бонифация в основном приходится на первую половину VIII века. Он принял мученическую смерть 5 июня 754 года. Деятельность Бонифация была направлена на создание церковной иерархии, которая была бы полностью независима от интересов знати и светских правителей. Святой Бонифаций заложил фундамент становления христианской Европы. Ежегодно в городе Фульда, где погребен Бонифаций, собирается конференция немецких епископов. Часть мощей святого Бонифация находится в церкви святых Хильдегарды и Иоанна в Эйбингене. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Нольда, арестован в 1935 году, сослан в Сибирь, умер в ссылке в 1938 году. «Излей на меня Духа Твоего, Боже».
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: С 6 по 12 июня Папа Лев XIV совершит четвертое международное апостольское путешествие. Он посетит Испанию. Святейший Отец преодолеет около 2500 километров, побывает в Мадриде, Барселоне, на Канарских островах, Гран-Канария, Тенерифе, встретится с сотнями тысяч верующих и выступит с 23 обращениями. Главными темами поездки станут мир, разоружение, миграция, молодежь, роль христианства в современной Европе, диалог между церковью, политикой и культурой. Представляя программу визита, глава Зала Печати Ватикана Маттео Бруни назвал Испанию страной древней христианской традиции и важным пространством диалога между культурами. Он напомнил о духовном наследии святых Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также о вкладе Саламанкской школы XVI века, которая заложила основы современного международного права и учения о человеческом достоинстве. По словам Бруни, поездка проходит в период серьезных вызовов для Европы, от вооруженных конфликтов до социальных и культурных расколов. Поэтому одной из центральных тем визита станет поиск путей к миру в эпоху, когда все чаще звучат оправдания применения силы. Важное место займут также размышления о роли церкви в общественной жизни и о влиянии новых технологий на человека в свете энциклики «Magnifica Humanitas». Программа сочетает встречи на высшем уровне с посещением мест человеческих страданий и социальной уязвимости. В Мадриде папа встретится с королевской четой, представителями властей и дипломатического корпуса в королевском дворце. Первым пасторским жестом станет посещение центра в квартале Лусеро, где оказывают помощь бездомным. Как отметил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано, Лев XIV войдет в страну через дверь уязвимости и человеческих окраин, подчеркивая приоритет пасторского служения. Особое значение будет иметь визит Льва XIV в Барселону. 10 июня он возглавит Евхаристию в храме Святого Семейства и освятит башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть творения Антонио Гауди. Это событие глубоко символично в год столетия со дня смерти великого каталонского архитектора, после церемонии запланированное световое шоу и праздничный фейерверк. В Каталонии папа также посетит один из важнейших духовных центров страны и место особого богородичного почитания – монастырь Монсеррат. На острове Гран-Канария папа встретится с людьми, спасенными на так называемом Атлантическом маршруте, одном из самых опасных миграционных путей в мире. Этот порт в последние годы стал символом миграционного кризиса и человеческих трагедий на пути к европейским берегам. В приемном центре Лев XIV обратится к мигрантам из франкоязычных стран Африки, произнеся часть речи на французском языке. Значительное место в программе отведено молодежи. Организаторы подчеркивают, что папа намерен говорить с молодыми людьми о будущем Европы, об ответственности, призвании и надежде. Маттео Бруни процитировал пожелание Святейшего Отца обратиться к ним со словом, весомым по содержанию, способным вместе с ними представить будущее. Все основные выступления запланированы на испанском языке, хотя не исключено, что в Барселоне прозвучат отдельные фразы на каталонском. Испания встречает Святейшего Отца в условиях глубокой секуляризации, но при этом остается страной живого народного благочестия. Ярким символом этого станет участие Льва XIV в процессии праздника тела и крови Христовых 7 июня в Мадриде. Именно образ веры, которая не запирается в церквях, а выходит на улицы, станет лейтмотивом всего паломничества.

В среду 3 июня на площади Святого Петра Папа Римский продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на Конституции Второго Ватиканского Собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз Святейший Отец обратился к теме обряда, знака и символа, подчеркнув их ключевую роль в духовной жизни Церкви. Лев XIV напомнил, что литургические обряды не являются лишь внешним оформлением таинств или произвольным набором церемоний. Напротив, через это церковное посредничество верные обретают божественный дар. Собор призывает осмыслить мистериум фидеи, которое реализуется в литургии через обряды и молитвы. На священном действии нельзя оставаться чужими или молчаливыми наблюдателями. В нем следует участвовать всем существом, внимая повелению Господа телом, разумом и сердцем. По словам епископа Рима, обряд формирует христианина, учит слушать Слово Божье, благодарить, поклоняться, жить братским общением и ощущать себя частью единого народа Божьего. Хотя установленный порядок богослужения может казаться ограничением спонтанности, его подлинное назначение заключается не в подавлении свободы, а в возвращении человека к главному, существенному. Литургия помогает выйти из ритма постоянной занятости, открыть пространство для благодати и научиться жить в ритме, населенном Святым Духом. Лев подчеркнул важность понимания языка, знаков и символов. В литургии освящение людей выражается через воспринимаемые чувствами знаки и совершается свойственным каждому из них образом. В качестве примера сакраментального знака папа привел воду, которая проходит через всю историю спасения, от сотворения мира и всемирного потопа до крещения и воды, истекшие из пронзенного бока Христа. Святейший Отец отметил, что знаки и символы не только напоминают о духовных истинах, но и глубоко преобразуют человека. Литургические действия, от коленопреклонения до совершения таинств, формируют чувство принадлежности к Церкви, затрагивают сердце и разум, укрепляют подлинные церковные отношения. Лев XIV привел слова Папы Франциска о том, что современному человеку нужно вновь обрести способность понимать символы. Для этого требуется бережное отношение к великолепию богослужения и соответствующая мистагогическая катехизация. Живая и благоговейная литургия, сопровождаемая глубоким объяснением ее смысла, остается лучшим путем к встрече с Богом, вовлекающей всего человека, его дух, душу и тело.

Накануне праздника святейших тела и крови Иисуса Лев XIV призвал верующих хранить традицию евхаристических процессий, важного свидетельства веры. Обращаясь к паломникам в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, папа напомнил, что в Евхаристии Церковь созерцает Иисуса, хлеб, преломленный и дарованный за каждого из нас. Особым выражением народного евхаристического благочестия являются процессии с пресвятыми дарами, проходящие по улицам многих городов и деревень. Я прошу вас поддерживать это прекрасное проявление публичного свидетельства веры, призвал епископ Рима. В приветствии польским паломникам папа вновь обратился к значению праздника Корпус Домини, отметив, что участие в евхаристических шествиях помогает помнить о живом присутствии Господа рядом с человеком. Пусть участие в евхаристических процессиях, особенно семей, детей и молодежи, станет смелым свидетельством веры и напомнит всем, что Бог пребывает посреди своего народа и сопровождает его в повседневной жизни. К верующим англоязычных стран Лев XIV обратился с призывом черпать силу в божественном даре Евхаристии и становиться свидетелями Христовой любви для всех, кого они встречают на жизненном пути. В обращении к португалоязычным паломникам папа напомнил, что июнь традиционно посвящен Святейшему Сердцу Иисуса и призвал приблизиться к источнику милосердия и нежности Божией, дабы воскресший преобразил наши сердца, сделав их более терпеливыми, великодушными и сострадательными. Лев XIV заверил в молитвенной памяти священников и монашествующих с Ближнего Востока, преподал им благословение и выразил духовную поддержку их служения и жителей региона. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июнь этого года о ценностях спорта. Епископ Рима возносит молитву: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, благодарим Тебя за дар спорта, за тех, кто прославляет Бога упражнением тела, за дружбу, что рождается на спортивной площадке, и за радость игры в команде. Ты учишь нас, что в жизни, как и в игре, никто не спасается в одиночку. Мы нуждаемся в других, чтобы расти, учиться уважению, преодолевать пределы и вместе праздновать достигнутые победы. Просим Тебя, да будет спорт всегда школой братства, а не бесплодного соперничества, пространством встречи, а не исключения, путем мира, а не насилие. Даруй тем, кто играет, тренирует или болеет за спортсменов, открыть в спорте универсальный язык, который сближает культуры, объединяет народы, сеет уважение, солидарность и личностный рост. Господи Иисусе, пусть каждый вид спорта станет притчей о жизни, прожитой с Тобой, жизни, в которой мы сотрудничаем усердно и с радостью, принимаем поражение со смирением и встречаем победу с благодарностью, которую Ты даруешь нам в своем воскресении. Да не оставит нас никогда Твой Дух, который делает нас одной командой, соединенной с Тобой, чтобы созидать общение и братство в истории. Аминь. Папа Лев XIV встретился с 3000 делегатов Итальянской ассоциации католических вожатых и скаутов Европы, отмечающей свое 50-летие. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы юбилей стал для них новой пятидесятницей, временем обновления под водительством Святого Духа.
Дар Святого Духа открывает человека для миссии, помогает находить новые пути свидетельства о вере и вдохновляет на ответственные жизненные решения, подчеркнул папа. За полвека ассоциация выработала особый педагогический стиль, помогающий молодежи встретить Христа как наставника жизни, верного друга и проводника. Епископ Рима отметил важность контакта с природой и жизни на открытом воздухе, которые помогают увидеть благие следы Создателя в его творении. Папа призвал молодых людей обращаться к Священному Писанию как к источнику духовной силы и ориентиру на жизненном пути. Напомнив слова папы Франциска о Евангелии как о подлинной карте жизни, Лев XIV подчеркнул, что благая весть — это прежде всего сам Христос, несущий надежду человечеству, сбитому с толку, заблуждающемуся и разочарованному многими пороками. Обращаясь к руководителям скаутских групп, Святейший Отец отметил, что их личный пример, укрепляемый Христом, последовательность жизни и зрелость решений имеют огромное значение для воспитания молодежи. Познавайте красоту веры в повседневных делах и совместной молитве, в таинствах и в распознавании призвания каждого человека. Щедро откликайтесь на призыв Христа, который приглашает подняться на вершину, отправиться на глубину, вместе идти стезями добродетели. Епископ Рима подчеркнул важную роль священников-ассистентов, которые помогают сохранять живую связь между скаутами и церковью. Они разделяют ответственность за воспитательную работу и духовный рост молодежи. Говоря о скаутском методе наставничества, папа отметил всестороннее развитие личности и то, как организация учитывает особенности сопровождения юношей и девушек. Цель такого пути – становление добрых христиан и ответственных граждан. Лев XIV высоко оценил приверженность скаутов культурной идее европейского единства, основанного не на экономических интересах, а на ценностях христианского гуманизма. Сердцем скаутского воспитания является служение, поскольку оно учит бескорыстной любви, солидарности и ответственности за ближних. Папа вознес молитву об умножении даров Святого Духа, дабы католические скауты Италии распространяли язык милосердия, принятия и мира.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 5 июня. Католическая церковь чтит память священномученика Боніфація, архієпископа Майнца, выдающегося миссионера и реформатора церкви. Жизнь и деятельность святого Бонифация в основном приходится на первую половину VIII века. Он принял мученическую смерть 5 июня 754 года. Деятельность Бонифация была направлена на создание церковной иерархии, которая была бы полностью независима от интересов знати и светских правителей. Святой Бонифаций заложил фундамент становления христианской Европы. Ежегодно в городе Фульда, где погребен Бонифаций, собирается конференция немецких епископов. Часть мощей святого Бонифация находится в церкви святых Хильдегарды и Иоанна в Эйбингене. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Нольда, арестован в 1935 году, сослан в Сибирь, умер в ссылке в 1938 году. «Излей на меня Духа Твоего, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: С 6 по 12 июня Папа Лев XIV совершит четвертое международное апостольское путешествие. Он посетит Испанию. Святейший Отец преодолеет около 2500 километров, побывает в Мадриде, Барселоне, на Канарских островах, Гран-Канария, Тенерифе, встретится с сотнями тысяч верующих и выступит с 23 обращениями. Главными темами поездки станут мир, разоружение, миграция, молодежь, роль христианства в современной Европе, диалог между церковью, политикой и культурой. Представляя программу визита, глава Зала Печати Ватикана Маттео Бруни назвал Испанию страной древней христианской традиции и важным пространством диалога между культурами. Он напомнил о духовном наследии святых Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также о вкладе Саламанкской школы XVI века, которая заложила основы современного международного права и учения о человеческом достоинстве. По словам Бруни, поездка проходит в период серьезных вызовов для Европы, от вооруженных конфликтов до социальных и культурных расколов. Поэтому одной из центральных тем визита станет поиск путей к миру в эпоху, когда все чаще звучат оправдания применения силы. Важное место займут также размышления о роли церкви в общественной жизни и о влиянии новых технологий на человека в свете энциклики «Magnifica Humanitas». Программа сочетает встречи на высшем уровне с посещением мест человеческих страданий и социальной уязвимости. В Мадриде папа встретится с королевской четой, представителями властей и дипломатического корпуса в Королевском дворце. Первым пасторским жестом станет посещение центра в квартале Лусеро, где оказывают помощь бездомным. Как отметил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано, Лев XIV войдет в страну через дверь уязвимости и человеческих окраин, подчеркивая приоритет пасторского служения. Особое значение будет иметь визит Льва XIV в Барселону. 10 июня он возглавит Евхаристию в храме Святого Семейства и освятит башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть творения Антонио Гауди. Это событие глубоко символично в год столетия со дня смерти великого каталонского архитектора, после церемонии запланированное световое шоу и праздничный фейерверк. В Каталонии папа также посетит один из важнейших духовных центров страны и место особого богородичного почитания – монастырь Монсеррат. На острове Гран-Канария папа встретится с людьми, спасенными на так называемом Атлантическом маршруте, одном из самых опасных миграционных путей в мире. Этот порт в последние годы стал символом миграционного кризиса и человеческих трагедий на пути к европейским берегам. В приемном центре Лев XIV обратится к мигрантам из франкоязычных стран Африки, произнеся часть речи на французском языке. Значительное место в программе отведено молодежи. Организаторы подчеркивают, что папа намерен говорить с молодыми людьми о будущем Европы, об ответственности, призвании и надежде. Маттео Бруни процитировал пожелание Святейшего Отца обратиться к ним со словом, весомым по содержанию, способным вместе с ними представить будущее. Все основные выступления запланированы на испанском языке, хотя не исключено, что в Барселоне прозвучат отдельные фразы на каталонском. Испания встречает Святейшего Отца в условиях глубокой секуляризации, но при этом остается страной живого народного благочестия. Ярким символом этого станет участие Льва XIV в процессии праздника тела и крови Христовых 7 июня в Мадриде. Именно образ веры, которая не запирается в церквях, а выходит на улицы, станет лейтмотивом всего паломничества.

В среду 3 июня на площади Святого Петра Папа Римский продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на Конституции Второго Ватиканского Собора «Sacrosanctum Concilium». На этот раз Святейший Отец обратился к теме обряда, знака и символа, подчеркнув их ключевую роль в духовной жизни Церкви. Лев XIV напомнил, что литургические обряды не являются лишь внешним оформлением таинств или произвольным набором церемоний. Напротив, через это церковное посредничество верные обретают божественный дар. Собор призывает осмыслить мистериум фидеи, которое реализуется в литургии через обряды и молитвы. На священном действии нельзя оставаться чужими или молчаливыми наблюдателями. В нем следует участвовать всем существом, внимая повелению Господа телом, разумом и сердцем. По словам епископа Рима, обряд формирует христианина, учит слушать Слово Божье, благодарить, поклоняться, жить братским общением и ощущать себя частью единого народа Божьего. Хотя установленный порядок богослужения может казаться ограничением спонтанности, его подлинное назначение заключается не в подавлении свободы, а в возвращении человека к главному, существенному. Литургия помогает выйти из ритма постоянной занятости, открыть пространство для благодати и научиться жить в ритме, населенном Святым Духом. Лев подчеркнул важность понимания языка, знаков и символов. В литургии освящение людей выражается через воспринимаемые чувствами знаки и совершается свойственным каждому из них образом. В качестве примера сакраментального знака папа привел воду, которая проходит через всю историю спасения, от сотворения мира и всемирного потопа до крещения и воды, истекшие из пронзенного бока Христа. Святейший Отец отметил, что знаки и символы не только напоминают о духовных истинах, но и глубоко преобразуют человека. Литургические действия, от коленопреклонения до совершения таинств, формируют чувство принадлежности к Церкви, затрагивают сердце и разум, укрепляют подлинные церковные отношения. Лев XIV привел слова Папы Франциска о том, что современному человеку нужно вновь обрести способность понимать символы. Для этого требуется бережное отношение к великолепию богослужения и соответствующая мистагогическая катехизация. Живая и благоговейная литургия, сопровождаемая глубоким объяснением ее смысла, остается лучшим путем к встрече с Богом, вовлекающей всего человека, его дух, душу и тело.

Накануне праздника святейших тела и крови Иисуса Лев XIV призвал верующих хранить традицию евхаристических процессий, важного свидетельства веры. Обращаясь к паломникам в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, папа напомнил, что в Евхаристии Церковь созерцает Иисуса, хлеб, преломленный и дарованный за каждого из нас. Особым выражением народного евхаристического благочестия являются процессии с пресвятыми дарами, проходящие по улицам многих городов и деревень. Я прошу вас поддерживать это прекрасное проявление публичного свидетельства веры, призвал епископ Рима. В приветствии польским паломникам папа вновь обратился к значению праздника Корпус Домини, отметив, что участие в евхаристических шествиях помогает помнить о живом присутствии Господа рядом с человеком. Пусть участие в евхаристических процессиях, особенно семей, детей и молодежи, станет смелым свидетельством веры и напомнит всем, что Бог пребывает посреди своего народа и сопровождает его в повседневной жизни. К верующим англоязычных стран Лев XIV обратился с призывом черпать силу в божественном даре Евхаристии и становиться свидетелями Христовой любви для всех, кого они встречают на жизненном пути. В обращении к португалоязычным паломникам папа напомнил, что июнь традиционно посвящен Святейшему Сердцу Иисуса и призвал приблизиться к источнику милосердия и нежности Божией, дабы воскресший преобразил наши сердца, сделав их более терпеливыми, великодушными и сострадательными. Лев XIV заверил в молитвенной памяти священников и монашествующих с Ближнего Востока, преподал им благословение и выразил духовную поддержку их служения и жителей региона. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июнь этого года о ценностях спорта. Епископ Рима возносит молитву: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, благодарим Тебя за дар спорта, за тех, кто прославляет Бога упражнением тела, за дружбу, что рождается на спортивной площадке, и за радость игры в команде. Ты учишь нас, что в жизни, как и в игре, никто не спасается в одиночку. Мы нуждаемся в других, чтобы расти, учиться уважению, преодолевать пределы и вместе праздновать достигнутые победы. Просим Тебя, да будет спорт всегда школой братства, а не бесплодного соперничества, пространством встречи, а не исключения, путем мира, а не насилия. Даруй тем, кто играет, тренирует или болеет за спортсменов, открыть в спорте универсальный язык, который сближает культуры, объединяет народы, сеет уважение, солидарность и личностный рост. Господи Иисусе, пусть каждый вид спорта станет притчей о жизни, прожитой с Тобой, жизни, в которой мы сотрудничаем усердно и с радостью, принимаем поражение со смирением и встречаем победу с благодарностью, которую Ты даруешь нам в Своем воскресении. Да не оставит нас никогда Твой Дух, который делает нас одной командой, соединенной с Тобой, чтобы созидать общение и братство в истории. Аминь. Папа Лев XIV встретился с 3000 делегатов Итальянской ассоциации католических вожатых и скаутов Европы, отмечающей свое 50-летие. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы юбилей стал для них новой пятидесятницей, временем обновления под водительством Святого Духа.
Дар Святого Духа открывает человека для миссии, помогает находить новые пути свидетельства о вере и вдохновляет на ответственные жизненные решения, подчеркнул папа. За полвека ассоциация выработала особый педагогический стиль, помогающий молодежи встретить Христа как наставника жизни, верного друга и проводника. Епископ Рима отметил важность контакта с природой и жизни на открытом воздухе, которые помогают увидеть благие следы Создателя в его творении. Папа призвал молодых людей обращаться к Священному Писанию как к источнику духовной силы и ориентиру на жизненном пути. Напомнив слова папы Франциска о Евангелии как о подлинной карте жизни, Лев XIV подчеркнул, что благая весть — это прежде всего сам Христос, несущий надежду человечеству, сбитому с толку, заблуждающемуся и разочарованному многими пороками. Обращаясь к руководителям скаутских групп, Святейший Отец отметил, что их личный пример, укрепляемый Христом, последовательность жизни и зрелость решений имеют огромное значение для воспитания молодежи. Познавайте красоту веры в повседневных делах и совместной молитве, в таинствах и в распознавании призвания каждого человека. Щедро откликайтесь на призыв Христа, который приглашает подняться на вершину, отправиться на глубину, вместе идти стезями добродетели. Епископ Рима подчеркнул важную роль священников-ассистентов, которые помогают сохранять живую связь между скаутами и церковью. Они разделяют ответственность за воспитательную работу и духовный рост молодежи. Говоря о скаутском методе наставничества, папа отметил всестороннее развитие личности и то, как организация учитывает особенности сопровождения юношей и девушек. Цель такого пути – становление добрых христиан и ответственных граждан. Лев XIV высоко оценил приверженность скаутов культурной идее европейского единства, основанного не на экономических интересах, а на ценностях христианского гуманизма. Сердцем скаутского воспитания является служение, поскольку оно учит бескорыстной любви, солидарности и ответственности за ближних. Папа вознес молитву об умножении даров Святого Духа, дабы католические скауты Италии распространяли язык милосердия, принятия и мира.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: sit in formis cuiusque etatis movens evangelationis opus. Odie ec vis est renovanda, liturgicas norma servando, neque fideles sunt perturbandi addendo, vel quedam mutando, novata ne indiscrimen adducant ecclesialem communionem, sed eandem confirment. Ec actenus, proxima hebdomada, nova narrabuntur, valete.
1: Laudetur Iesus Christus. Slava Iisusu Christu. Gaverit Radio Vatican.
2: Сегодня, 6 июня, католическая церковь чтит память святого Норберта, епископа Магдебурга, основателя ордена регулярных каноников-премонстрантов. Имя орден получил по названию аббатства Премонтре, члены которого также именовались норбертинцами по имени основателя. В период реформации деятельность ордена была запрещена в Германии. Во время Великой Французской революции были конфискованы все монастыри, в том числе и родина ордена Премонтре. Святой Норберт умер в Магдебурге 6 июня 1134 года. Среди известных премонстрантов вспомним сегодня Веренфрида ван Стратена, умершего в 2003 году. Веренфрид ван Стратен – основатель благотворительной организации «Помощь церкви в беде». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Павловича. Окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Калуге, Туле и Орле. Арестован в 1926 году. Был в лагере на Соловках в ссылке в Зырянском крае, затем в Бутырской тюрьме. Умер в Литве в 1937 году. Господи, спаси нас, грешных!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Шестого и седьмого июня в кармелитском святилище младенца Иисуса в Оренцано, провинция Генуи, проходит междисциплинарный семинар, посвященный одной из самых деликатных тем, требующих глубокого богословского осмысления – теме святости детей. Встреча под названием «Святость детей. Знак для церкви и человечества сегодня» собрала богословов, мариологов, постулаторов, священников, монашествующих, журналистов, писателей и семьи, чтобы заново осмыслить возможность детской святости как реального духовного пути, а не просто редкого исключительного случая. Инициатива проведения семинара принадлежит комитету «Друзья Джованни Марии» при поддержке Кармелитского святилища. Встреча также посвящена памяти мальчика Джованни Марии Райнальди, годы жизни 2006-2013, с целью более глубокого знакомства с его жизнью. В центре дискуссии один из наиболее деликатных вопросов современного богословия святости. Может ли ребенок, учитывая особенности его возраста, отличного как от взрослого, так и от подросткового и юношеского опыта, действительно осуществлять христианские добродетели в героической степени, необходимого условия в процессе беатификации и канонизации? Организаторы отмечают, что в Италии известно более десятка случаев детей младше 11 лет, чья жизнь завершилась в благоухании святости. Однако лишь в отношении немногих из них были открыты официальные процессы канонизации. Эти судьбы, по замыслу семинара, станут отправной точкой для более глубокого богословского и пастырского размышления о путях святости детей и их особенностях в сравнении с опытом взрослых и подростков. В подготовке и проведении семинара приняли участие Франческо Джордано, журналист и писательница, постулатор канонизационных процессов, и Энрико Грациано Салинас, судья Межепархиального церковного суда Умбрии и постулатор канонизационных процессов. Семинар стал пространством для развития диалога между академической теологией, пастырским служением и живыми свидетельствами святости. Папа Лев XIV провел частную встречу с делегатами Объединения католических колледжей и университетов США по случаю организованного ими в Риме семинара. Папа выразил пожелание, чтобы пребывание в Риме, в сердце церкви, укрепило их веру и участие во Вселенской церковной миссии, а их сердца были захвачены красотой истины и величием человеческого рода, созданного Богом и искупленного Христом. В обращении к американским гостям папа многократно ссылался на свою энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркивая важность католического образования в нашу эпоху. Одним из вызовов, требующих ответа от педагогики, является раздробленность знания. Найти тех, кто разбирается в определенной научной области, нетрудно, но многие из этих людей с трудом видят реальность в ее целостности, с трудом ставят вопросы о смысле, развивая подлинно критическое и творческое мышление. Нередко студенты поступают в вуз ввиду трудовой перспективы, и на католические университеты и колледжи возложена благородная задача направлять это стремление к знаниям, научить студентов искать и любить истину, задаваться вопросами о смысле жизни и достоинстве каждого человека, узнавать правду и сообразовывать с ней собственную жизнь, так чтобы христианское мировоззрение пронизывало любой предмет и любое взаимодействие. Развитие технологий также ставит немало задач перед педагогикой. Папа упомянул, вызвав смех у своих гостей, что распространение искусственного интеллекта делает все более затруднительной оценку работы студентов, вынуждая педагогов приспосабливать свои методы креативным образом, чтобы становление вверенных их заботе студентов было всеохватным, а это приводит к увеличению нагрузки на преподавателей. Все эти вызовы требуют щедрых инвестиций в образование будущих поколений, подчеркнул в своей речи Святейший Отец. В этом году традиционное собрание немецких католических студенческих организаций «Kartellversammlung» впервые проходит за пределами Германии, в Риме. В праздник святого Бонифация 5 июня папа Лев XIV принял его участников на аудиенции в Ватикане. Святейший Отец высказался по поводу трех характерных черт, определяющих деятельность этой организации. Это католическая вера, единство и культура. Католическая самоидентификация немецких студентов включает в себя четыре принципа – «religio», «scientia», «amicizia» и «patria». Это не этикетка, а скорее стиль жизни, который следует разделять в университетских и рабочих контекстах. Дух единства выражен в девизе студенческой организации. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Наконец, культурное обязательство студентов-католиков свидетельствует о том, что речь идет не только о профессии «Beruf», но и о призвании «Berufung». Наука требует самодисциплины и обращения, которое позволяет осуществлять социальную ответственность, не соблазняясь карьерой и деньгами. Заступничеством святого Бонифация, евангелизатора Германии, будьте свидетелями евангельской мудрости в немецком и европейском обществе, пожелал немецким студентам папа Лев XIV. В Риме состоялась международная встреча на тему пересмотра Тайбэйской декларации Всемирной медицинской ассоциации, одного из ключевых этических документов, регулирующих принципы сбора, хранения и использования данных о здоровье и биологических образцов в научных исследованиях. По этому случаю папа Лев XIV направил ее участникам послание, в котором подчеркнул необходимость надежной защиты информации о пациентах в эпоху стремительного технологического развития. Послание адресовано президенту Папской академии защиты жизни. Организаторами форума выступили сама Академия, Всемирная медицинская ассоциация и Израильская медицинская ассоциация. Святейший Отец отмечает, что постоянное совершенствование цифровых технологий делает обновление стандартов безопасности и конфиденциальности не просто желательным, а насущно необходимым, особенно в сфере медицинских баз данных и биобанков, где хранятся сведения, непосредственно связанные с человеческой жизнью и здоровьем. В наши дни проблема защиты персональных медицинских и биологических данных приобретает глубоко нравственное измерение. Папа цитирует свою энциклику «Magnifica Humanitas», говоря о возникновении новой формы колониализма, стремящегося превратить человеческую жизнь в ресурс для извлечения данных и прибыли. Такой подход, подчеркивает папа, противоречит христианскому пониманию достоинства личности. Ссылаясь на книгу «Бытия», он напоминает, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, обладает неотъемлемой и неповторимой ценностью и не может быть сведен к совокупности цифровых сведений или биологических характеристик, поэтому необходимо противостоять любым формам эксплуатации и коммерциализации, которые превращают человека в набор данных.

Сестры, братья, продолжая наши духовные размышления о Слове Божьем в жизни каждого из нас, обратим внимание на религиозное миропонимание, которое опирается на веру, а не на научные эксперименты. В основе религии лежит вера. И в то же время это тайна свободы. Бог открывается лишь человеку свободному, ведь в откровении Бога нет никакой принудительности. Предмет веры не подобен предметам окружающего нас видимого мира. Бог есть реальность, но она совсем не похожа на реальность, скажем, дерева, дома, предметов. Нет внешних принудительных, нет никаких юридических гарантий бытия этих вещей невидимых. Вещи невидимые, мира невидимого, открываются лишь для свободно возрожденного и просветленного духа. Скептик хочет, чтобы мир невидимых вещей раскрылся ему без всяких духовных изменений в нем, без всякой жертвы с его стороны. Скептик хочет, чтобы предмет веры раскрылся ему как предметы природного мира. Иисус, как всегда, строго предостерегает против желания добиваться известности, домогаться высокого положения в обществе. Ведь, правда, многие люди принимают должности в церкви лишь потому, что, по их мнению, заслужили это, а не потому, что хотят беззаветно служить церкви и народу Божьему. А многие еще и сегодня смотрят на должность церкви как на привилегию, а не как на особое служение и огромную ответственность. И все это связано с тем, что мир церкви – это прежде всего мир веры. Но некуда деться, так уж устроен человек, кто не хочет, чтобы к нему относились с уважением. Сестры, братья, смысл христианства как раз в том и заключается, чтобы человек был готов скорее унизиться, нежели возвыситься. Человек, занимающий какую-либо должность единственно из-за связанных с ней уважений, почета, начинает свой путь неправильно. А слугой Богу и людям он может стать лишь тогда, когда изменит свои взгляды. И опять здесь главную роль играет вера. Иисус и по сей день выступает против попыток спекулировать на религии и на вере. Немало и таких человеков, кто использует религию для личной выгоды, для своего продвижения. Поэтому и было сказано предупреждение. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Так предупреждает и по сей день Иисус Христос. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые».

Евангелист Иоанн приводит прекрасный пример, когда Иисус, сев напротив ящика для сбора пожертвований, наблюдал, как люди клали в него деньги. И многие богачи клали много денег. А вот одна бедная вдова, придя, положила две мелкие монеты. И тогда, призвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила в дароносицу больше, чем все богатые жертвователи, ибо те пожертвовали от избытка своего, она же отдала все, что у нее было на жизнь». Подлинное даяние должно быть доброжелательным, должно быть жертвенным. Не имеет значения размер самого даяния, но главное – это его стоимость для человека, дающего. Подлинно щедрый дает и тогда, когда это ущемляет его самого. Лишь немногие готовы отказаться от своих удобств, чтобы дать больше на дела Божьи. Лишь немногие из нас могут читать эту историю без чувства стыда. Большая проблема человека в том и заключается, что он часто не способен отдать какую-то долю себя самого, своей жизни, своего времени, своей деятельности Иисусу Христу. Человек имеет склонность удержать что-то для себя, для детей, для внуков, и довольно редко готов пожертвовать последним и полностью отказаться от себя. И пусть никому из нас не кажется, что у него мало материальных ценностей, каких-то личных дарований, которые он мог бы отдать Христу. Истинное христианство предполагает объединять личные дарования в общинном паломничестве церкви. И всегда можно найти в своем внутреннем мире какую-то особенность и предоставить ее в распоряжение Иисуса Христа, ибо Он, Иисус, сможет сотворить с миром и с нами такое, что мы даже представить себе не можем».

0: В заключение еще раз утвердимся в том, что только через Иисуса Христа, совершенного Бога, совершенного человека, начинается движение человека к Богу, то есть ответное откровение человека. Ибо творение мира не закончилось. Его нельзя ждать сверху, оно возгорается внутри духовного человека. И образцами подражания для нас должны быть святые, эти духовные представители человеческого рода. Они-то порой при малых дарованиях достигали самого высокого богопознания и с Божьей помощью из самых обычных людей становились образцами целомудрия, смирения, становились воплощением человеческого совершенства. Да, сестры, братья, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И в этом тайна нашей человеческой свободы, дарованной нам Господом Богом. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радіо Ватикан.
1: Сегодня 6 июня католическая церковь чтит память святого Норберта, епископа Магдебурга, основателя ордена регулярных каноников премонстрантов. Имя орден получил по названию аббатства Премонтре, члены которого также именовались норбертинцами по имени основателя. В период реформации деятельность ордена была запрещена в Германии. Во время Великой Французской революции были конфискованы все монастыри, в том числе и родина ордена Премонтре. Святой Норберт умер в Магдебурге 6 июня 1134 года. Среди известных премонстрантов вспомним сегодня Веренфрида ван Стратена, умершего в 2003 году. Веренфрид ван Стратен – основатель благотворительной организации «Помощь церкви в беде». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Павловича. Окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Калуге, Туле и Орле. Арестован в 1926 году. Был в лагере на Соловках, в ссылке в Зырянском крае, затем в Бутырской тюрьме. Умер в Литве в 1937 году. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого и седьмого июня в кармелитском святилище младенца Иисуса в Оренцано, провинция Генуи, проходит междисциплинарный семинар, посвященный одной из самых деликатных тем, требующих глубокого богословского осмысления – теме святости детей. Встреча под названием «Святость детей. Знак для церкви и человечества сегодня» собрала богословов, мариологов, постулаторов, священников, монашествующих, журналистов, писателей и семьи, чтобы заново осмыслить возможность детской святости как реального духовного пути, а не просто редкого исключительного случая. Инициатива проведения семинара принадлежит комитету «Друзья Джованни Марии» при поддержке Кармелитского святилища. Встреча также посвящена памяти мальчика Джованни Марии Райнальди, годы жизни 2006-2013, с целью более глубокого знакомства с его жизнью. В центре дискуссии один из наиболее деликатных вопросов современного богословия святости. Может ли ребенок, учитывая особенности его возраста, отличного как от взрослого, так и от подросткового и юношеского опыта, действительно осуществлять христианские добродетели в героической степени, необходимого условия в процессе беатификации и канонизации? Организаторы отмечают, что в Италии известно более десятка случаев детей младше 11 лет, чья жизнь завершилась в благоухании святости. Однако лишь в отношении немногих из них были открыты официальные процессы канонизации. Эти судьбы, по замыслу семинара, станут отправной точкой для более глубокого богословского и пастырского размышления о путях святости детей и их особенностях в сравнении с опытом взрослых и подростков. В подготовке и проведении семинара приняли участие Франческо Джордано, журналист и писательница, постулатор канонизационных процессов, и Энрико Грациано Салинас, судья Межепархиального церковного суда Умбрии и постулатор канонизационных процессов. Семинар стал пространством для развития диалога между академической теологией, пастырским служением и живыми свидетельствами святости. Папа Лев XIV провел частную встречу с делегатами Объединения католических колледжей и университетов США по случаю организованного ими в Риме семинара. Папа выразил пожелание, чтобы пребывание в Риме, в сердце церкви, укрепило их веру и участие во Вселенской церковной миссии, а их сердца были захвачены красотой истины и величием человеческого рода, созданного Богом и искупленного Христом. В обращении к американским гостям папа многократно ссылался на свою энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркивая важность католического образования в нашу эпоху. Одним из вызовов, требующих ответа от педагогики, является раздробленность знания. Найти тех, кто разбирается в определенной научной области, нетрудно, но многие из этих людей с трудом видят реальность в ее целостности, с трудом ставят вопросы о смысле, развивая подлинно критическое и творческое мышление. Нередко студенты поступают в вуз ввиду трудовой перспективы, и на католические университеты и колледжи возложена благородная задача направлять это стремление к знаниям, научить студентов искать и любить истину, задаваться вопросами о смысле жизни и достоинстве каждого человека, узнавать правду.

образом, а это приводит к увеличению нагрузки на преподавателей. Все эти вызовы требуют щедрых инвестиций в образование будущих поколений, подчеркнул в своей речи Святейший Отец. В этом году традиционное собрание немецких католических студенческих организаций «Kathelfe-Sammlung» впервые проходит за пределами Германии, в Риме. В праздник Святого Бонифация 5 июня папа Лев XIV принял его участников на аудиенции в Ватикане. Святейший Отец высказался по поводу трех характерных черт, определяющих деятельность этой организации. Это католическая вера, единство и культура. Католическая самоидентификация немецких студентов включает в себя четыре принципа – «religio», «scientia», «amicizia» и «patria». Это не этикетка, а скорее стиль жизни, который следует разделять в университетских и рабочих контекстах. Дух единства выражен в девизе студенческой организации. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Наконец, культурное обязательство студентов-католиков свидетельствует о том, что речь идет не только о профессии «Beruf», но и о призвании «Berufung». Наука требует самодисциплины и обращения, которое позволяет осуществлять социальную ответственность, не соблазняясь карьерой и деньгами. Заступничеством святого Бонифация, евангелизатора Германии, будьте свидетелями евангельской мудрости в немецком и европейском обществе, пожелал немецким студентам папа Лев XIV. В Риме состоялась международная встреча на тему пересмотра Тайбэйской декларации Всемирной медицинской ассоциации, одного из ключевых этических документов, регулирующих принципы сбора, хранения и использования данных о здоровье и биологических образцов в научных исследованиях. По этому случаю папа Лев XIV направил ее участникам послание, в котором подчеркнул необходимость надежной защиты информации о пациентах в эпоху стремительного технологического развития. Послание адресовано президенту Папской академии защиты жизни. Организаторами форума выступили сама Академия, Всемирная медицинская ассоциация и Израильская медицинская ассоциация. Святейший Отец отмечает, что постоянное совершенствование цифровых технологий делает обновление стандартов безопасности и конфиденциальности не просто желательным, а насущно необходимым, особенно в сфере медицинских баз данных и биобанков, где хранятся сведения, непосредственно связанные с человеческой жизнью и здоровьем. В наши дни проблема защиты персональных медицинских и биологических данных приобретает глубоко нравственное измерение. Папа цитирует свою энциклику «Magnifica Humanitas», говоря о возникновении новой формы колониализма, стремящегося превратить человеческую жизнь в ресурс для извлечения данных и прибыли. Такой подход, подчеркивает папа, противоречит христианскому пониманию достоинства личности. Ссылаясь на книгу «Бытия», он напоминает, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, обладает неотъемлемой и неповторимой ценностью и не может быть сведен к совокупности цифровых сведений или биологических характеристик, поэтому необходимо противостоять любым формам эксплуатации и коммерциализации, которые превращают человека в набор данных.

Сестры, братья, продолжая наши духовные размышления о Слове Божьем в жизни каждого из нас, обратим внимание на религиозное миропонимание, которое опирается на веру, а не на научные эксперименты. В основе религии лежит вера. И в то же время это тайна свободы. Бог открывается лишь человеку свободному, ведь в откровении Бога нет никакой принудительности. Предмет веры не подобен предметам окружающего нас видимого мира. Бог есть реальность, но она совсем не похожа на реальность, скажем, дерева,

предметов, нет внешних принудительных, нет никаких юридических гарантий бытия этих вещей невидимых. Вещи невидимые, мира невидимого, открываются лишь для свободно возрожденного и просветленного духа. Скептик хочет, чтобы мир невидимых вещей раскрылся ему без всяких духовных изменений в нем, без всякой жертвы с его стороны. Скептик хочет, чтобы предмет веры раскрылся ему как предметы природного мира. Иисус, как всегда, строго предостерегает против желания добиваться известности, домогаться высокого положения в обществе. Ведь, правда, многие люди принимают должности в церкви лишь потому, что, по их мнению, заслужили это, а не потому, что хотят беззаветно служить церкви и народу Божьему. А многие еще и сегодня смотрят на должность церкви как на привилегию, а не как на особое служение и огромную ответственность. И все это связано с тем, что мир церкви – это прежде всего мир веры. Но некуда деться, так уж устроен человек, кто не хочет, чтобы к нему относились с уважением. Сестры, братья, смысл христианства как раз в том и заключается, чтобы человек был готов скорее унизиться, нежели возвыситься. Человек, занимающий какую-либо должность единственно из-за связанных с ней уважений, почета, начинает свой путь неправильно. А слугой Богу и людям он может стать лишь тогда, когда изменит свои взгляды. И опять здесь главную роль играет вера. Иисус и по сей день выступает против попыток спекулировать на религии и на вере. Немало и таких человеков, кто использует религию для личной выгоды, для своего продвижения. Поэтому и было сказано предупреждение. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Так предупреждает и по сей день Иисус Христос. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые».

Евангелист Иоанн приводит прекрасный пример, когда Иисус, сев напротив ящика для сбора пожертвований, наблюдал, как люди клали в него деньги. И многие богачи клали много денег. А вот одна бедная вдова, придя, положила две мелкие монеты, и тогда, призвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила в дароносицу больше, чем все богатые жертвователи, ибо те пожертвовали от избытка своего, она же отдала все, что у нее было на жизнь». Подлинное даяние должно быть доброжелательным, должно быть жертвенным. Не имеет значения размер самого даяния, но главное – это его стоимость для человека, дающего. Подлинно щедрый дает и тогда, когда это ущемляет его самого. Лишь немногие готовы отказаться от своих удобств, чтобы дать больше на дела Божьи. Лишь немногие из нас могут читать эту историю без чувства стыда. Большая проблема человека в том и заключается, что он часто не способен отдать какую-то долю себя самого, своей жизни, своего времени, своей деятельности Иисусу Христу. Человек имеет склонность удержать что-то для себя, для детей, для внуков, и довольно редко готов пожертвовать последним и полностью отказаться от себя. И пусть никому из нас не кажется, что у него мало материальных ценностей, каких-то личных дарований, которые он мог бы отдать Христу. Истинное христианство предполагает объединять личные дарования в общинном паломничестве церкви. И всегда можно найти в своем внутреннем мире какую-то особенность и предоставить ее в распоряжение Иисуса Христа, ибо Он, Иисус, сможет сотворить с миром и с нами такое, что мы даже представить себе не можем».

0: В заключение еще раз утвердимся в том, что только через Иисуса Христа, совершенного Бога, совершенного человека, начинается движение человека к Богу, то есть ответное откровение человека. Ибо творение мира не закончилось. Его нельзя ждать сверху, оно возгорается внутри духовного человека. И образцами подражания для нас должны быть святые, эти духовные представители человеческого рода. Они-то порой при малых дарованиях достигали самого высокого богопознания и с Божьей помощью из самых обычных людей становились образцами целомудрия, смирения, становились воплощением человеческого совершенства. Да, сестры, братья, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И в этом тайна нашей человеческой свободы, дарованной нам Господом Богом. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 6 июня католическая церковь чтит память святого Норберта, епископа Магдебурга, основателя ордена регулярных каноников премонстрантов. Имя орден получил по названию аббатства Премонтре, члены которого также именовались норбертинцами по имени основателя. В период реформации деятельность ордена была запрещена в Германии. Во время Великой Французской революции были конфискованы все монастыри, в том числе и родина ордена Премонтре. Святой Норберт умер в Магдебурге 6 июня 1134 года. Среди известных премонстрантов вспомним сегодня Веренфрида ван Стратена, умершего в 2003 году. Веренфрид ван Стратен – основатель благотворительной организации «Помощь церкви в беде». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Павловича. Окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Калуге, Туле и Орле. Арестован в 1926 году. Был в лагере на Соловках, в ссылке в Зырянском крае, затем в Бутырской тюрьме. Умер в Литве в 1937 году. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого и седьмого июня в кармелитском святилище младенца Иисуса в Оренцано, провинция Генуи, проходит междисциплинарный семинар, посвященный одной из самых деликатных тем, требующих глубокого богословского осмысления – теме святости детей. Встреча под названием «Святость детей. Знак для церкви и человечества сегодня» собрала богословов, мариологов, постулаторов, священников, монашествующих, журналистов, писателей и семьи, чтобы заново осмыслить возможность детской святости как реального духовного пути, а не просто редкого исключительного случая. Инициатива проведения семинара принадлежит комитету «Друзья Джованни Марии» при поддержке Кармелитского святилища. Встреча также посвящена памяти мальчика Джованни Марии Райнальди, годы жизни 2006-2013, с целью более глубокого знакомства с его жизнью. В центре дискуссии один из наиболее деликатных вопросов современного богословия святости. Может ли ребенок, учитывая особенности его возраста, отличного как от взрослого, так и от подросткового и юношеского опыта, действительно осуществлять христианские добродетели в героической степени, необходимого условия в процессе беатификации и канонизации? Организаторы отмечают, что в Италии известно более десятка случаев детей младше 11 лет, чья жизнь завершилась в благоухании святости. Однако лишь в отношении немногих из них были открыты официальные процессы канонизации. Эти судьбы, по замыслу семинара, станут отправной точкой для более глубокого богословского и пастырского размышления о путях святости детей и их особенностях в сравнении с опытом взрослых и подростков. В подготовке и проведении семинара приняли участие Франческо Джордано, журналист и писательница, постулатор канонизационных процессов, и Энрико Грациано Салинас, судья Межепархиального церковного суда Умбрии и постулатор канонизационных процессов. Семинар стал пространством для развития диалога между академической теологией, пастырским служением и живыми свидетельствами святости. Папа Лев XIV провел частную встречу с делегатами Объединения католических колледжей и университетов США по случаю организованного ими в Риме семинара. Папа выразил пожелание, чтобы пребывание в Риме, в сердце церкви, укрепило их веру и участие во Вселенской церковной миссии, а их сердца были захвачены красотой истины и величием человеческого рода, созданного Богом и искупленного Христом. В обращении к американским гостям папа многократно ссылался на свою энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркивая важность католического образования в нашу эпоху. Одним из вызовов, требующих ответа от педагогики, является раздробленность знания. Найти тех, кто разбирается в определенной научной области, нетрудно, но многие из этих людей с трудом видят реальность в ее целостности, с трудом ставят вопросы о смысле, развивая подлинно критическое и творческое мышление. Нередко студенты поступают в вуз ввиду трудовой перспективы, и на католические университеты и колледжи возложена благородная задача направлять это стремление к знаниям, научить студентов искать и любить истину, задаваться вопросами о смысле жизни и достоинстве каждого человека, узнавать правду и сообразовывать с ней собственную жизнь, так чтобы христианское мировоззрение пронизывало любой предмет и любое взаимодействие. Развитие технологий также ставит немало задач перед педагогикой. Папа упомянул, вызвав смех у своих гостей, что распространение искусственного интеллекта делает все более затруднительной оценку работы студентов, вынуждая педагогов приспосабливать свои методы креативным образом, чтобы становление вверенных их заботе студентов было всеохватным, а это приводит к увеличению нагрузки на преподавателей. Все эти вызовы требуют щедрых инвестиций в образование будущих поколений, подчеркнул в своей речи Святейший Отец. В этом году традиционное собрание немецких католических студенческих организаций «Kartellversammlung» впервые проходит за пределами Германии, в Риме. В праздник святого Бонифация 5 июня папа Лев XIV принял его участников на аудиенции в Ватикане. Святейший Отец высказался по поводу трех характерных черт, определяющих деятельность этой организации. Это католическая вера, единство и культура. Католическая самоидентификация немецких студентов включает в себя четыре принципа – «religio», «scientia», «amicizia» и «patria». Это не этикетка, а скорее стиль жизни, который следует разделять в университетских и рабочих контекстах. Дух единства выражен в девизе студенческой организации. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Наконец, культурное обязательство студентов-католиков свидетельствует о том, что речь идет не только о профессии «Beruf», но и о призвании «Berufung». Наука требует самодисциплины и обращения, которое позволяет осуществлять социальную ответственность, не соблазняясь карьерой и деньгами. Заступничеством святого Бонифация, евангелизатора Германии, будьте свидетелями евангельской мудрости в немецком и европейском обществе, пожелал немецким студентам папа Лев XIV. В Риме состоялась международная встреча на тему пересмотра Тайбэйской декларации Всемирной медицинской ассоциации, одного из ключевых этических документов, регулирующих принципы сбора, хранения и использования данных о здоровье и биологических образцов в научных исследованиях. По этому случаю папа Лев XIV направил ее участникам послание, в котором подчеркнул необходимость надежной защиты информации о пациентах в эпоху стремительного технологического развития. Послание адресовано президенту Папской академии защиты жизни. Организаторами форума выступили сама Академия, Всемирная медицинская ассоциация и Израильская медицинская ассоциация. Святейший Отец отмечает, что постоянное совершенствование цифровых технологий делает обновление стандартов безопасности и конфиденциальности не просто желательным, а насущно необходимым, особенно в сфере медицинских баз данных и биобанков, где хранятся сведения, непосредственно связанные с человеческой жизнью и здоровьем. В наши дни проблема защиты персональных медицинских и биологических данных приобретает глубоко нравственное измерение. Папа цитирует свою энциклику «Magnifica Humanitas», говоря о возникновении новой формы колониализма, стремящегося превратить человеческую жизнь в ресурс для извлечения данных и прибыли. Такой подход, подчеркивает папа, противоречит христианскому пониманию достоинства личности. Ссылаясь на книгу «Бытия», он напоминает, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, обладает неотъемлемой и неповторимой ценностью и не может быть сведен к совокупности цифровых сведений или биологических характеристик, поэтому необходимо противостоять любым формам эксплуатации и коммерциализации, которые превращают человека в набор данных.

Сестры, братья, продолжая наши духовные размышления о Слове Божьем в жизни каждого из нас, обратим внимание на религиозное миропонимание, которое опирается на веру, а не на научные эксперименты. В основе религии лежит вера. И в то же время это тайна свободы. Бог открывается лишь человеку свободному, ведь в откровении Бога нет никакой принудительности. Предмет веры не подобен предметам окружающего нас видимого мира. Бог есть реальность, но она совсем не похожа на реальность, скажем, дерева, дома, предметов. Нет внешних принудительных, нет никаких юридических гарантий бытия этих вещей невидимых. Вещи невидимые, мира невидимого, открываются лишь для свободно возрожденного и просветленного духа. Скептик хочет, чтобы мир невидимых вещей раскрылся ему без всяких духовных изменений в нем, без всякой жертвы с его стороны. Скептик хочет, чтобы предмет веры раскрылся ему как предметы природного мира. Иисус, как всегда, строго предостерегает против желания добиваться известности, домогаться высокого положения в обществе. Ведь, правда, многие люди принимают должности в церкви лишь потому, что, по их мнению, заслужили это, а не потому, что хотят беззаветно служить церкви и народу Божьему. А многие еще и сегодня смотрят на должность церкви как на привилегию, а не как на особое служение и огромную ответственность. И все это связано с тем, что мир церкви – это прежде всего мир веры. Но некуда деться, так уж устроен человек, кто не хочет, чтобы к нему относились с уважением. Сестры, братья, смысл христианства как раз в том и заключается, чтобы человек был готов скорее унизиться, нежели возвыситься. Человек, занимающий какую-либо должность единственно из-за связанных с ней уважений, почета, начинает свой путь неправильно. А слугой Богу и людям он может стать лишь тогда, когда изменит свои взгляды. И опять здесь главную роль играет вера. Иисус и по сей день выступает против попыток спекулировать на религии и на вере. Немало и таких человеков, кто использует религию для личной выгоды, для своего продвижения. Поэтому и было сказано предупреждение. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Так предупреждает и по сей день Иисус Христос. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые».

Евангелист Иоанн приводит прекрасный пример, когда Иисус, сев напротив ящика для сбора пожертвований, наблюдал, как люди клали в него деньги. И многие богачи клали много денег. А вот одна бедная вдова, придя, положила две мелкие монеты. И тогда, призвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила в дароносицу больше, чем все богатые жертвователи, ибо те пожертвовали от избытка своего, она же отдала все, что у нее было на жизнь». Подлинное даяние должно быть доброжелательным, должно быть жертвенным. Не имеет значения размер самого даяния, но главное – это его стоимость для человека, дающего. Подлинно щедрый дает и тогда, когда это ущемляет его самого. Лишь немногие готовы отказаться от своих удобств, чтобы дать больше на дела Божьи. Лишь немногие из нас могут читать эту историю без чувства стыда. Большая проблема человека в том и заключается, что он часто не способен отдать какую-то долю себя самого, своей жизни, своего времени, своей деятельности Иисусу Христу. Человек имеет склонность удержать что-то для себя, для детей, для внуков, и довольно редко готов пожертвовать последним и полностью отказаться от себя. И пусть никому из нас не кажется, что у него мало материальных ценностей, каких-то личных дарований, которые он мог бы отдать Христу. Истинное христианство предполагает объединять личные дарования в общинном паломничестве церкви. И всегда можно найти в своем внутреннем мире какую-то особенность и предоставить ее в распоряжение Иисуса Христа, ибо Он, Иисус, сможет сотворить с миром и с нами такое, что мы даже представить себе не можем».

0: В заключение еще раз утвердимся в том, что только через Иисуса Христа, совершенного Бога, совершенного человека, начинается движение человека к Богу, то есть ответное откровение человека. Ибо творение мира не закончилось. Его нельзя ждать сверху, оно возгорается внутри духовного человека. И образцами подражания для нас должны быть святые, эти духовные представители человеческого рода. Они-то порой при малых дарованиях достигали самого высокого богопознания и с Божьей помощью из самых обычных людей становились образцами целомудрия, смирения, становились воплощением человеческого совершенства. Да, сестры, братья, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И в этом тайна нашей человеческой свободы, дарованной нам Господом Богом. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!